0: 4 часа 19 минут.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны.

0: Осторожно, горит!
1: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду, вечером умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-16 градусов, а днем плюс 23.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
10: На часах 6, сегодня 31 августа, и пусть этот понедельник начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать новый день вместе!

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! 6:08 на часах, сегодня 31 августа. Доброе утро! На Ретро-ФМ Латвия начинается новый день. Новая неделя. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин.
2: Здравствуйте! Здравствуйте! В понедельник, в последний день лета. Готовимся хорошо его проводить и, конечно же, топать в школу завтра.
1: Ай, точно, топать в школу. Я хотела рассказать, как у меня выходные прошли, а завтра же школьный день первый. Это же самое вообще важное. А у меня выходные получились настолько насыщенными, что я сама удивилась. Я и на кораблике покаталась, на концерт сходила с близкими, увиделась и даже успела вдоволь поиграть в компьютерные игры. А самое главное, я выспалась, как будто на неделю вперед. В общем, зарядилась энергией на всю предстоящую неделю. Как твои выходные?
2: Прекрасно, замечательно, рад за тебя. В первую очередь, мои выходные тоже прошли насыщенно. Культурная программа была и не очень культурная программа, как же без нее?
1: Но ты же зарядился на всю неделю?
2: Я не знаю, что такое зарядиться, я же не электромобиль, в конце концов.
1: Ай, а я...
2: Спать спал, просыпался, конечно же, и снова засыпал. Такое тоже было. Выходные, как выходные, хорошие, я бы их повторил.
1: Очень надеюсь, что и ваши выходные помогли немного выдохнуть, переключиться от рабочих забот и провести время с теми, кто дорог, и как следует отдохнуть. Пусть эта неделя будет легкой, продуктивной, принесет побольше хороших новостей, а все, что вы для себя задумали, пусть получается легко и именно так, как хочется. Ну а хорошее настроение с самого утра мы, как всегда, постараемся вам обеспечить. Bee Gees, Stayin' Alive впереди.

Доброе утро! Понедельник, понедельник, понедельник, день, который всегда вызывает самые разные эмоции. Знаете, есть такой старый анекдот, который, кажется, не теряет актуальности. Это в понедельник на работу не хочется идти в двух случаях. Если не успел хорошо отдохнуть за выходные и если успел хорошо отдохнуть за выходные. Так что, похоже, избежать этого чувства практически невозможно. Но зато сегодня природа дает нам почти 14 часов светлого времени. Солнце взойдет уже, считай, через 5 минут, то есть в 6:24, а проводить его можно будет только в 20:23. И получается, впереди еще целых 13 часов 59 минут дня. Времени вполне достаточно, чтобы успеть все задуманное. Пусть этот понедельник окажется легче, чем вы ожидали, а планы складываются удачно. Ну а хорошее настроение остается с вами.

текст песни идеально передает эмоции подростковой любви перед летними каникулами. Влюбленные расстаются на лето, и герой обещает каждый день отправлять письма, запечатанные поцелуем. Легкий, бархатный и слегка наивный вокал 20-летнего Донована сделал этот трек главным летним медляком 1989 года. Но впереди прогноз погоды и букет.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
1: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.
2: Тельцы, возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одну из них.
1: Близнецы, сегодня вы с горечью обнаружите, что делу время, потехе час, а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.
2: Раки, вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все «за» и «против», может быть, поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо делать как можно быстрее.
1: Львы, сегодня вам придется пойти на компромисс, в противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой. Имеется в виду та, что осталась у разбитого корыта. Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.
2: Девы, сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и отдохнуть. Иногда.
1: Весы. Приготовьте на всякий случай жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
2: Скорпионы. Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.
1: Стрельцы. Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.
2: Козероги. Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен ни был пожар страстей, бушующий в вашей душе.
1: Водолеи. Вы, подобно волшебному фонарю, проецируете на все и вся собственное видение жизни и крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать. Прислушайтесь к чему-нибудь, кроме самого себя.
2: Рыбы. Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы подразнивая вас и как бы провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.

0: FM. На часах 6:48. Доброе утро.
1: Доброе.
0: И давайте в этот погожий, по-своему, понедельничный час вдохновимся на рабочие свершения. Потому что для чего мы ходим на работу? Ну, конечно же, чтобы самовыражаться, чтобы получать удовольствие и немножко денег. А у кого-то денег гораздо больше. Так вот, посчитали страну по количеству миллиардеров, где больше. И, конечно же, больше всего эти замечательных людей в США, причем более того, их количество за год выросло на 11% и сейчас составляет 1265 человек. И эти американские миллиардеры контролируют 44% совокупного миллиардного капитала планеты.
1: Ничего себе.
0: Да, так что если кто хочет познакомиться выгодно, то милость просим. Либо туда, либо в Китай, потому что,
1: что Китай... в Китае?
0: На втором месте по количеству миллиардеров. Там этот пул составляет 363 человека. Скромно, но все равно. Германия зато лидирует по скорости прироста сверхбогатых человек. За год сразу на 20% до 221. Четвертая строчка в этом списке за Россией замыкает пятерку лидеров Великобритания. Но все равно плотность населения миллиардеров на планете выше всего в городе Нью-Йорке или в Гонконге и Сан-Франциско. Это вот топ-3 по количеству этих жителей.
1: Жалко, не Рига. Было бы здорово, если бы у нас в Риге тоже были.
0: Можно съездить куда-то, заработать денег, вернуться, и в Риге будет больше миллиардеров.
1: Так и поступим.
0: Или где родился, там и пригодился. В любом случае, пусть нам что-нибудь приятное промурлычет Милен Фармер.
1: Так и поступим.

0: 6 до 10.
1: Доброе утро! 6.53 на часах, сегодня 31 августа. А давайте-ка посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1928 год. В Берлине состоялась грандиозная премьера культовой трехгрошевой оперы Бертольда Брехта и Курта Вайля.
2: 1951 в немецком Дюссельдорфе поступили в продажу первые долгоиграющие виниловые пластинки со скоростью вращения 33,1 оборота в минуту. Так началась эпоха настоящего винилового звука.
1: 1957 год. Король рок-н-ролла Элвис Пресли дал свой последний в истории концерт за пределами США. Шоу прошло на стадионе Empire в канадском Ванкувере.
2: 1966 в Нью-Йорке стартовал первый в мире шахматный турнир, в котором между собой соревновались не люди, а компьютеры.
1: 1987. Телеканал CBS впервые показал легендарный клип Майкла Джексона «Bad», снятый Мартином Скорсезе.
2: 1995. В Кливленде открылся музей и зал славы рок-н-ролла. Место выбрали не случайно. Именно местный диджей Алан Фрид в 50-х придумал сам термин «рок-н-ролл».
1: 1997. Произошла трагическая гибель принцессы Дианы и Доди Альфаеда в автоаварии в Париже.
2: 1997. Рок-группа U2 и The Microsoft Network устроили технологический прорыв, транслировали концерт из Дублина в сети, где пользователи могли сами менять ракурс камер.
1: 1997. Дэвид Минан установил безумный мировой рекорд. Танцуя чечетку, он преодолел расстояние в 45,45 километров за 7 часов.
2: Кто родился в этот день? Ну, например, в 45-м году Ван Моррисон, северноирландский музыкант, автор-исполнитель с неподражаемым рычащим вокалом, соединивший фолк, блюз, джаз и соул.
1: 1948. Рудольф Шенкер, немецкий гитарист, композитор и бессменный основатель культовой рок-группы Scorpions.
2: А в 1970-м Дебби Гибсон, поп-икона 80-х, попавший в историю как самый молодой музыкант, самостоятельно написавший и исполнивший трек номер один в чарте Billboard Hot 100.
1: Ну а впереди «Эолика Ноктюрн».

0: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele.lv.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Akcionierное общество Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнямой полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
10: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
9: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнямой полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
10: На часах начало 8-го, время, когда утро окончательно вступает в свои права. Елена Росохина, Александр Шунин с вами. Желаем вам самого вкусного завтрака и самого бодрого настроения на весь день.
11: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! По традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. 31 августа Варда Дену празднуют Айгарс и Вилма. Айгарс – это латышское имя, которое считается одной из местных форм древнегерманских имен. Его обычно связывают с силой, решительностью и лидерскими качествами. Обладателей этого имени часто считают людьми, которые умеют брать ответственность на себя. Вилма – имя германского происхождения, женская форма имени Вильгельм. Оно означает «решительная защитница» или «та, чья воля защищает». В Латвии это имя известно уже не одно десятилетие и до сих пор встречается довольно часто.
2: По православному календарю именины отмечают Денис, Иван, Евгений, Михаил, Илларион и Георгий. Денис происходит от имени древнегреческого бога виноделия Диониса и означает «посвященный Дионису». Иван – одна из форм древнееврейского имени Йоханан, которое переводится как «бог милостив». Евгений имеет греческие корни и означает «благородный». Михаил – одно из самых распространенных христианских имен и связано с архангелом Михаилом. Илларион происходит от греческого слова, означающего «веселый и радостный», а Георгий в переводе с древнегреческого означает «земледелец». Поздравляем всех-всех-всех именинников, и пусть этот день принесет приятные новости, теплые встречи и как можно больше хорошей музыки.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7 часов 11 минут.
3: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА «Дамбья 3А» и ПТА «ЛВ». Номер лотереи 91-13.

0: Доброе утро! Сегодня 31 августа, именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте теперь посмотрим, чего же такого эдакого отмечают сегодня в мире. А отмечают сегодня День любви к животным. Можно уделить чуть больше внимания своим питомцам, а если домашних животных нет, можно хотя бы покормить птиц или просто порадоваться, что рядом с нами живут такие разнообразные и удивительные создания.
1: Еще сегодня день ветеринарного работника. Как же так вот совпадает с предыдущим, да, днем любви к животным? Потому что именно к ветеринарам мы бежим, когда наши хвостатые друзья вдруг начинают себя вести не так, как обычно. Поэтому сегодня отличный повод сказать этим врачам огромное спасибо за их непростую работу.
0: Есть и необычный день. День борьбы с провалами в памяти. Праздник придумали, чтобы не забывать, что память, как и мышцы, можно тренировать. Новые навыки чтения, решение головоломок и даже обычные прогулки помогают мозгу дольше оставаться в хорошей форме.
1: А еще сегодня день блога. Дата выбрана не просто так. Цифры 3108 как бы напоминают слово «блог» в английской транскрипции. Появился праздник в интернете в начале нулевых, а традиция в этот день рассказывать читателям о 5 интересных блогах, которые, возможно, они еще не знают. Что ж, постараемся сегодня эту традицию соблюсти. И начнем с наших социальных сетей. Вот уже, пожалуйста, 3. Ищите нас в Инстаграме, на ТикТоке и в Фейсбуке как минимум.
0: И, наконец, Всемирный день дистанционного обучения. За последний год онлайн-курсы стали привычной жизнью части, точнее, жизни миллионов людей. Сегодня можно получить и новую профессию, выучить язык или освоить хобби, не выходя из дома. Главное, не забывать применять новые знания на практике. Выбирайте праздник по душе и вперед встречать день с улыбкой.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта». Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Reklāma. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.

0: Гороскоп.
1: Овны. Сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.
2: Тельцы. Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одну из них.
1: Близнецы. Сегодня вы с горечью обнаружите, что делу время, потехе час, а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.
2: Раки. Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все «за» и «против», может быть, поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо делать как можно быстрее.
1: Львы, сегодня вам придется пойти на компромисс, в противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой. Имеется в виду та, что осталась у разбитого корыта. Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.
2: Девы, сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах. Но не все же радоваться жизни, надо и отдохнуть иногда.
1: Весы. Приготовьте на всякий случай жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
2: Скорпионы. Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.
1: Стрельцы. Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.
2: Козероги. Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен ни был пожар страстей, бушующий в вашей душе.
1: Водолеи. Вы, подобно волшебному фонарю, проецируете на все и вся собственное видение жизни и крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать. Прислушайтесь к чему-нибудь, кроме самого себя.
2: Рыбы. Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы подразнивая вас и как бы провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7 часов 45 минут, 31 августа, последний день лет, последний день летних каникул.
2: Скоро в школу.
1: Бантики отглажены, гольфики постираны, что там еще нужно было
2: сделать? Штанишки выглажены.
1: Рубашечки тоже поглажены.
2: Тетрадки куплены.
1: Давайте вспомним наши школьные годы чудесные. Мы с Еленой решили запустить сегодня такой праздничный интерактив «Вспомни школу». 244-244-14, номер нашего WhatsApp. Шлите нам сообщения, либо текстовые, либо наговаривайте. Какие у вас воспоминания о школе? Вот давай с нас и начнем. Лена!
2: А почему я сразу? Давай ты
1: первый. Давай с меня. У меня хорошие воспоминания о школе, особенно о той, которую я закончил в центре 22-ю. Это было прекрасно. Я с удовольствием ходил в школу, потому что в основном я не учился, а участвовал в школьной самодеятельности. У нас то концерт, то постановка школьного театра. Это не очень хорошо, но было очень здорово.
2: А у меня, пожалуй, о школе одно из самых счастливых воспоминаний – это театральная студия Виктории Бабановой. Мне очень понравилось. Мы там, ну, все прям не опишешь сразу, у нас времени не так много эфирного. Ну, мне это очень помогло в жизни, я так считаю.
1: Вот. Да, ты очень артистична.
2: Ой,
1: очень,
2: спасибо, очень.
1: Итак,
2: спасибо.
1: 244-244-14, номер нашего WhatsApp. Делитесь вашими воспоминаниями о школе. Не обязательно радужными, у каждого свои, почему бы и нет. Мы открыты и воспроизведем в эфире все, что вы нам пришлете, разумеется, в рамках разумного.
2: Приличий. Да. А впереди Roxette, Joyride.

0: Что ж, 7 часов 55 минут в самом разгаре. Наше утро, наш утренний экспресс мчится вперед. Светлое будущее. А светлое будущее у нас не за горами, 1 сентября. И тут, конечно же, нужно вспомнить про различные чаты бесконечные, родительские,
1: ой,
0: учительские и так далее. И всяких вот мамаш, бесючих в этих чатах, которые вот радеют за своих чат больше, чем надо. Чад из чада. Они чадят про своих чад в этих чатах. Как раз об этом новость прилетела из Соединенных Штатов Америки. Там одна мама попыталась запретить печеньки во всей школе и ненароком устроила, наоборот, сладкий бунт.
1: А чем ее печеньки не устроили?
0: А вот в Чикаго живет эта семья. Ну, причина, на самом деле, у девочки Авы есть сложности определенные со здоровьем, ничего смешного в этом нет. Ей нельзя вот эта печенька Орео.
1: Угу.
0: И ее мама в общем чате с родителями попросила этих самых родителей, ну, по-хорошему, не давайте с собой одноклассникам эти самые Орео, не соблазняйте мою девочку Аву, потому что ей нельзя сладко, ей будет обидно и все такое прочее. А ее завали ответом, мол, слушай, ну, воспитывай свою девочку так, чтобы ей не было обидно. Давай ей другие какие-то вкусняшки с собой. Чего наши дети должны страдать? Ну, условно, 30 человек из-за одной твоей девочки.
1: Тоже логично.
0: Логично. Мама не успокоилась. Она пошла к классному руководителю. Она пришла к директору школы с требованием издать по всей школе указ, мол, вообще, чтобы школа была запретной территорией для печенья Орео.
1: Ты видишь, как у меня глаза становятся все квадратнее и квадратнее.
0: А должны круглее, потому что эти печенья круглые все-таки. А в итоге администрация школы отказалась, конечно же, и прямо осадила вот эту гиперопекающую маму. А разозленные ее диктатом родители на следующий день снабдили своих детей двойными порциями печенья. Так что вывод какой? Забота о собственном ребенке, конечно, отлично, но вот эти вот попытки построить весь мир под его ограничения бесят. Бесят. Давайте жить дружно и все-таки как-то согласовывать свои действия с жизнью других. И напоминаем, у нас сегодня интерактив про школьные годы чудесные.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
3: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklama.
4: Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
5: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
6: Tas ir kaut kāds burju triks?
5: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
6: Interesanti. Pastāsti vairāk.
5: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
6: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
5: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палейдзибес» программа «ЛКПП ЛБ».
11: «Вечер со звездой».
12: Uzmanību, deg!
11: Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
15: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
16: Mm.
15: Vai brokastīm vakariņās.
16: Mm.
15: Vai pat vakariņām pusdienās.
16: Mm.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
17: Акціонерное общество. Латвия с кредитной полезной программой. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнемой полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
0: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
1: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнемой полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
1: На часах 8, а значит новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.
2: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, 8:09 на часах, сегодня 31 августа, и появился вопрос такой. Вы когда-нибудь жаловались на то, что ваше имя слишком длинное? Тогда вот вам повод взглянуть на ситуацию иначе. В управлении по делам гражданства и миграции подсчитали, какое имя в латвийском регистре физических лиц самое длинное. Рекорд принадлежит иностранке. Ее зовут Михинду Куласурия Патабагидже Ашара Кришани. Это сразу 4 имени и целых 41 буква. Кстати, в регистре учитываются не только граждане Латвии, но и иностранцы, которые живут и работают в стране. А если говорить о самых длинных именах из одного слова, то лидирует Наванитха Кришкан и Анантха Падманабхан по 18 букв каждая. А среди имен, записанных именно по латышским правилам, самым длинным считается Снегбалтыйте. Это 12 букв. Так что если вам когда-нибудь показалось, что ваше имя не помещается в анкете, знайте, что кому-то приходится гораздо сложнее.
2: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 8:11.
2: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White. Насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Сразу два мировых рекорда увидели зрители на финальном этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Американка Масаи Рассел стала самой быстрой в истории на дистанции 100 метров с барьерами, пробежав их за 12,9 секунды. А бразилец Алисон Дос Сантос переписал мировой рекорд на 400 метрах с барьерами 45,8 секунды. Латвийский копьеметатель Патрис Гайлумс, который выступал не совсем здоровым, показать высокий результат не смог. Его лучшая попытка – 74 метра 30 сантиметров и последнее место среди участников.
2: Женская сборная Латвии по волейболу завершила чемпионат Европы на позитивной ноте. В заключительном матче наши спортсменки обыграли Венгрию со счетом 3-2 и одержали первую победу на турнире. Лидер команды Марта Левинска после чемпионата призналась, что сборная выступила даже лучше собственных ожиданий. По ее словам, латвийские волейболистки доказали, что способны бороться с сильнейшими командами Европы, а полученный опыт поможет сделать следующий шаг вперед.
1: И еще одна новость из мира спорта, но уже с финансовым рекордом. US Open станет самым денежным теннисным турниром в истории. Общий призовой фонд в этом году составит 108 миллионов долларов. Это на 20% больше, чем год назад. Победители мужского и женского одиночных турниров получат по 5,5 миллионов долларов. И даже теннисисты, которые проиграют уже в первом круге, заработают по 140 тысяч. Организаторы увеличили выплаты после требований игроков пересмотреть распределение доходов на турнирах «Большого шлема». Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
8: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: И все начинается сначала. Участникам 220 LV плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
7: Свежие и свежие. Яркие и яркие. Зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
10: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
9: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
11: Storen Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Сейчас, чтобы забрать. И сегодня тема нашего интерактива – воспоминания о школе. Мы попросили вас, призвали вас делиться вот этими самыми воспоминаниями на номер чата WhatsApp 244-244-14, звуковые или текстовые. Получили мы несколько сообщений уже и продолжаем их принимать. Давайте зачитаем. Олег из Огры пишет следующее. У меня хорошие воспоминания о школе, оставаться на второй год учился в Яно-Угрской школе. Ну, у кого как, у кого как.
3: Игорь пишет, до сих пор помню этот аромат свежепокрашенных полов 1 сентября. Да. Бодрит получше любого утреннего кофе. Я тоже помню, вот всегда и зал этот перекрашивали, спортивный. И
2: так
3: вот...
2: мы сами еще и красили, и парты, и стулья все лето на этот. Мне дико нравилось, да, вообще. С тех пор красить, кстати, люблю. Не очень получается, но с удовольствием это делаю. А, значит, Марк из Даугавпилса чем поделился? Всю школу искренне верил, что фраза «голову ты дома не забыл» это какая-то секретная магия. Сейчас сам говорю сыну ее чуть ли не каждый день перед выходом.
3: Интересно, да. Почему все учителя говорили про голову дома не забыл?
2: Лес это... рук. Потому что, Елена.
3: Алина пишет, что каждый год 31 августа я обещала себе, что с завтрашнего дня буду учиться только на отличные оценки и вести красивый дневник. Обычно этого запала хватало ровно на неделю. Тут да. А ты пишешь красиво, ровно пока учитель не начинает быстро-быстро говорить, и ты все там... Это и падает все.
2: За что любил школу Андрей из Венспилса? За три вещи. Физкультуру, булочки с корицей и звонок перед последней переменной. Остальные предметы казались просто фоновым шумом.
3: Булочки с корицей, и еще плетенка, и еще булочка с кокосом, и еще эта пиццаня маленькая. Все пиццаню помнят.
2: Чувствуется, что в разные годы мы ходили в школу.
3: Ну, там были маленькие по 50 центов.
2: Да, зато черный хлеб навалом с солью. Вот это было вкусно. А что еще?
3: Чили, Лайла, ждем ваших версий, а пока послушаем песню.

0: Доброе утро! Сегодня 31 августа, на часах 8:38. А статистики выяснили, какие имена сейчас чаще всего получают новорожденные в Латвии. За первые 7 месяцев года лидером среди девочек стала Эмилия. Следом идут София и Амелия. У мальчиков первое место удерживает Оливер, а дальше Марк, Теодор, Карлис и Лукас. Есть и любопытная география. Больше всего детей сегодня живет в Марупском крае. Почти 30% населения там составляют дети. Высокие показатели также у Адажи и Кековы. А вот самая низкая доля детей в Латгалии, особенно в Красловском, Аугшдауговском и Лудзенском краях. Всего же сейчас в Латвии проживает около 334 тысяч детей младше 17 лет. Это примерно каждый пятый житель страны. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди, после небольшой паузы, Джеронимос Кадиллак от Modern Talking.
1: Утренний экспресс Ретро-ФМ 6 до 10. 6 до 10. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: 3 месяца беспроцентных платежей? X-Credit, да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Hesburger!
7: Flow up!
8: Flow up!
7: Flow up!
8: Flow up!
9: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Ты только посмотри, все по парам заходят.
11: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести 2 очки за полцены.
12: Предложение действительно для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, 2 за полцены. Оптика Филман.
13: Школа зовет?
14: РД Электроникс отвечает суперценами.
13: 17 августа по 13 сентября.
14: Большая школьная распродажа.
13: Смартфон Samsung Galaxy A16.
14: Всего 99 евро.
13: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
14: Все для школы по суперценам.
13: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
14: Поторопись, большая школьная распродажа в РД Электроникс.
15: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
16: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
17: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
18: Узманību, Дэг! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
19: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
21: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
21: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8.46 на часах, менее суток остается до начала нового учебного года. И согласно данным статистического управления Латвии, в общеобразовательных школах страны обучается 223 696 учеников. Точнее, ровно столько завтра сядут за парты. Около трети всех школьников в Латвии учатся в учебных заведениях Риги. А в вузах и колледжах страны высшее образование начнут получать 76 400 студентов. Это на 2% больше, чем год назад. При этом более половины, 56%, распределены между тремя крупнейшими университетами. Латвийским университетом, РТУ и университетом Страдыня. А что касается иностранных студентов, мы их стали замечать довольно часто на улицах. 15-16% от общего количества. Так что да, каждый 7-8 вполне понятно, что мы их видим все больше и больше. Ну а у нас сегодня интерактив. Мы вспоминаем, как сами сидели за партами, что вынесли из школы, какие мысли остались, какие выводы, какие воспоминания, какие впечатления. 244-244-14 номер нашего студийного WhatsApp-чата.
2: А, и перед тем, как мы продолжим зачитывать ваши присланные комментарии, ваши воспоминания, мне вспомнилось, как нас народ сидел на задних партах, и они там веселились, постоянно какие-то шутки оттуда доносились, и я даже не знаю. С одной стороны, мне немножко хотелось тоже в этом участвовать, а с другой на первой парте гораздо лучше слышно учителя.
1: Так да. Ты заучка, ты с первой парты. Я всегда,
2: я на
1: всю
2: второй
1: жизнь просидел на последней парте.
2: Так там же веселее всего.
1: Ну, не знаю, я был один.
2: Но там ничего не слышно.
1: Мне было классно.
2: Да. Так, что же нам прислали?
1: Наталья Сигулда написала, что лучшая часть 1 сентября – это, конечно, покупка новеньких канцтоваров и красивых тетрадок.
2: Да.
1: Жаль только, что вместе с ними в комплект шла необходимость у них еще что-то и писать.
2: Артем пишет, что школа научила его главному жизненному навыку – умению мастерски имитировать глубокую задумчивость, когда учитель ищет, кого бы вызвать к доске.
1: А Татьяна из Огры поделилась следующим. Всегда восхищалась учителями, которые могли закрытыми глазами определить, кто именно кинул мокрую тряпку в доску. Это правда.
2: Присылайте ваши версии на 244-244-14. WhatsApp?

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупай дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Максимально бодрое пробуждение.
2: Утренний экспресс.
3: Доброе утро! После недавней бури в Латвии появились новые ограничения для любителей купания. На данный момент полностью запрещено заходить в воду уже на трех официальных пляжах. Это Кипсала и Румбула в Риге, а также пляж на Гауе в Сигулде. Еще на нескольких пляжах, в том числе на Луцавсале, в Кулдаге, Салдусе и Саласгриве, специалисты пока рекомендуют воздержаться от купания. Причина – сильные ливни и шторм, после которых в воду попало микробиологическое загрязнение. Сейчас лаборатории проверяют уровень кишечной палочки и энтерококков. Именно эти показатели помогают определить, насколько вода безопасна. В остальных официальных местах отдыха, а их больше 50, качество воды соответствует нормам. Повторные анализы уже взяли, а результаты обещают опубликовать в начале следующей недели. Так что, если планируете проводить последние летние дни у воды, лучше заранее проверить, нет ли ограничений именно на вашем пляже. А вообще, я смотрю тут, эти запреты и ограничения будут сняты 1 сентября, когда появятся результаты этих вот повторных анализов. Так что будьте внимательны и берегите себя.
1: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
4: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
5: Заходи и узнай больше.
4: Внимание! Займ стоит денег.
6: Реклама. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
7: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
8: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
10: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TED Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TED LV vai gaidīsim ciemos TED veikalos visā Latvijā.
12: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
13: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgas īpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
17: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
18: Mm.
17: Vai brokastīm vakariņās.
18: Mm.
17: Vai pat vakariņām pusdienās.
18: Mm.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
20: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
21: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
3: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
20: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
21: На часах начала 10-го время делать вид, что вы внимательно читаете рабочие письма, хотя на самом деле спокойно допиваете свой кофе. С вами Елена Росохина и Александр Шунин. Мы вас не выдадим.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: 9.07.
2: Уже?
1: Уже!
2: А интерактив наш продолжается. Задали мы вам вопрос в связи с тем, что завтра 1 сентября, пора в школу, вспомнить о том, какими были наши школьные годы, какие-нибудь счастливые или не очень воспоминания, которые у вас есть. И попросили их прислать на номер 244-244-14.
1: Кстати, вы так и сделали.
2: Да, и мы продолжаем ждать ваши версии, а пока зачитаем то, что прислали нового. Виктор из Риги пишет, что до 5 класса я искренне думал, что дежурный по классу – это высокое правительство. Должность с расширенными полномочиями. А оказалось, это просто человек, который моет доску и приносит мел. А мне тоже казалось очень такой важной эта такая должность.
1: Ну да. У Светланы из Салласпилса самое яркое впечатление – запах свежей выпечки из школьной столовой, которая, да, за эти булочки с маком, пишет она, была готова простить школе даже восьмые уроки. Господи, восьмые уроки.
2: Как это, мы бежали за этими булочками, чтобы успеть без очереди. Роман пишет. Главный урок, который я усвоил за 12 лет, это если на математике смотришь на доску 5 секунд, а потом отводишь взгляд, понимание темы урока как не бывало. Да, у меня с химией такая была история, я списывала все, что было на доске, а вот как-то я в нее вникнуть не могла, хоть и читала дома дополнительно книгу.
1: Янис из Огра всегда думал, что формула сокращенного умножения обязательно пригодится ему во взрослой жизни. До сих пор ждет этого судьбоносного момента. И тут вспоминается история моей одноклассницы, точнее, нашей учительницы химии, так строго так спросила, мол, вот сейчас ты слушаешь, точнее, наоборот, не слушаешь меня, когда я рассказываю тебе про валентность, а если твой будущий муж у тебя спросит, мол, вот а какая валентность у такого-то там
2: железо?
1: Металла?
2: Да, два. Да, условно. Или три. Но
1: ты не сможешь ответить, тебе будет стыдно, и тебя замуж не возьмут. Ну, кого-то вот такой совершеннейший бред вообще тоже звучал.
2: Тем не менее, ждем ваши версии на номер 244-244-14. Будем принимать их еще где-то минут 30.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 9 часов 9 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam Veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Музыка и тысячи фанатов. Рэдди Фест снова взорвал Ригу.
2: Водителя в Эстонии штрафовали на парковке через 2 минуты, хотя он еще находился у машины.
1: До слез и мурашек. Как прошел первый большой концерт The Sound Poets?
2: Расследование BBC. Как созданные искусственным интеллектом врачи на YouTube превратились в глобальный бизнес, нацеленный на пожилую аудиторию.
1: Крупнейшие озера под угрозой. Можно ли их еще спасти?
2: Нарушение базовых прав человека. Как Стокгольмская школа экономики напугала студентов.
1: Ноги из окна и поведение в салоне. Чего пассажирам автомобиля не следует делать во время поездки.
2: Полиция устанавливает личности подростков, напавших на сверстников в центре Риги.
1: Как прожить на несколько сотен евро в месяц? Реальность 5-й части жителей Латвии.
2: Латвийские баскетболисты в напряженной борьбе обыграли Израиль.
1: Марупское самоуправление построит новую школу.
2: У железнодорожной станции в Тукумсе большие перемены. Что планируют построить?
1: Почему латвийцам в отпуске не получается отдохнуть? Названы причины. Об этом и много-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
9: Вечер со звездой.
10: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
11: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями и полейдзибес программа»
10: ЛКПП ЛБ.
9: Вечер со звездой.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
13: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
17: Mm.
16: Vai brokastīm vakariņās.
17: Mm.
16: Vai pat vakariņām pusdienās.
17: Mm.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
1: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Скоп.
1: Овны, сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.
2: Тельцы, возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одну из них.
1: Близнецы, сегодня вы с горечью обнаружите, что делу время, потехе час, а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.
2: Раки, вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все «за» и «против», может быть, поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо делать как можно быстрее.
1: Львы, сегодня вам придется пойти на компромисс, в противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой. Имеется в виду та, что осталась у разбитого корыта. Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.
2: Девы, сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах. Но не все же радоваться жизни, надо и отдохнуть иногда.
1: Весы, приготовьте на всякий случай жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
2: Скорпионы, этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.
1: Стрельцы, будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.
2: Козероги, сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен ни был пожар страстей, бушующий в вашей душе.
1: Водолеи, вы, подобно волшебному фонарю, проецируете на все и вся собственное видение жизни и крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать. Прислушайтесь к чему-нибудь, кроме самого себя.
2: Рыбы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы подразнивая вас и как бы провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.

0: 9 часов 45 минут на часах. Спасибо, что проводите это утро вместе с нами. Путешествуйте с нами на этом утреннем экспрессе от Риги до Тайваня. Например, а почему я вспомнил Тайвань? Потому что оттуда пришла поражающее воображение шпионская история о страсти и измене.
1: Давай ее сюда.
0: Да, некий житель Тайваня заподозрил жену в неверности, потому что заметил новую зубную щетку в их загородном доме. Казалось бы, ну, просто кто-то поменял зубную щетку. Это нормально менять зубные щетки? Но нет, он решил проверить версию с изменой. И удаленно через приложение включил робот-пылесос с поддержкой трансляции в прямом эфире. То есть он вот ездит и снимает, как он убирает. Угу. И случайно, ну как случайно, он заснял в итоге романтическое свидание супруги с ухажером. Бэ-бэм! Поймана!
1: Как поймал.
0: Задокументировав пикантные моменты, обманутый муж пошел в суд за моральным и, что характерно, материальным ущербом. Подал иск на 2 миллиона тайваньских долларов, это около 54 тысяч евро. Суд его удовлетворил, по крайней мере, финансово.
1: Но я так понимаю, этим дело не кончилось.
0: Не полностью. Ну, во-первых, только треть, всего лишь 13,5 тысяч евро взыскали с его супруги, но действительно, ты права, ты чувствуешь. Вот она интуиция женская, как да. Работает, да. Встречный иск получил обманутый муж от финансово, как она сочла, ограбленной супруги, мол, скрытая съемка личной жизни без согласия. Вот ага. Причина ее встречного иска. И суд опять же удовлетворил. Суд любит там удовлетворять. Примерно 4 тысячи он сам заплатил. То есть 13 он получил за факт измены жены, а 4 пришлось вернуть. Все равно остался в плюсе. Без жены, но в плюсе на некоторое количество денег. Вот такая детективная история, вот такие технологии. Ужас, ну как здесь не заклеивать вот это вот окошко на лаптопе? А вдруг кто-нибудь подглядывает в прямом эфире? Хотя можно, конечно, нас пускать в прямой эфир и по видеосвязи, почему бы и нет. Все, пора слушать музыку.
1: Тина Тернер, The Best.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Начало хорошего дня. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: Доброе утро! На часах 9.55, а на календаре 31 августа. Последний день лета. Да. Вот такие
2: сейчас
1: вот дела.
2: Сейчас начнется 1 сентября. Вот эта учеба. Выдержки вам и терпения. И учителя. Все-все-все педагоги. И все-все-все родители. И все-все-все дети, конечно.
1: Всем выдержки.
2: Скоро лето. Снова опять каникулы.
1: Не скоро. Еще через год.
2: Скоро.
1: Ну, а
2: осенние каникулы, а зимние, а весенние.
1: Ай, точно.
2: Ты не
1: Я
2: учитываешь.
1: Думала про летние
2: школа
1: каникулы.
2: От каникул до каникул длится.
1: Да, а мы длимся от 6 до 10 часов, поэтому наше эфирное потихонечку подходит к концу.
2: Чтобы завтра начаться заново в 6 часов утра.
1: С 6 до 10. Но...
2: Да, услышимся завтра. А впереди «Король оранжевое лето» в ознаменование последнего дня оранжевого лета.

0: Школа зовет?
1: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16.
1: Всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
1: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
2: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Retro FM.
4: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
8: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
7: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
4: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Грантис. Профессионала полидзība и отбалсts дзīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25 456 456. Грантис parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
5: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
8: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaelo, paskat, 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār 1,49 €. LV. Svētkos par savējiem!
9: Школа зовет?
10: РД Электроникс отвечает суперценами.
9: 17 августа по 13 сентября.
10: Большая школьная распродажа.
9: Смартфон Samsung Galaxy A16.
10: Всего 99 евро.
9: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
10: Все для школы по суперценам.
9: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
10: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
11: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
12: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11 часов 14 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Reklāma. Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
1: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arēnā.
0: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics. RD Electronics.
5: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido, клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido за то, что настоящее.
7: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

0: акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитной политикой» программа «ЛКПП-ЛВ».
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
2: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитной политикой» программа «ЛКПП-ЛВ». Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 12:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Бутницас. Ир. Пилцпалвас. Ир. Пеналис. Ир. Сома готова? Гандрис. Но 25 лиц 31 августам Пейкалос Максима. Сколас пречу гада тиргос ар атлайдаем лиц под 60%. Канцелējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maxima.

0: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
9: Не выключенный утюг?
8: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
10: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
11: Очки Filman.
12: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
13: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.

0: jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
2: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltika data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltika data LV!
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
6: Спорт стундам готовs? Bērnu sporta darbs, apavi un tekrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvars.
7: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl. Стоит того.
5: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menes Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV.
5: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 LV. Аэрогриль Шаюми участникам 220 LV плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
10: Вечер со звездой.
11: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Retro FM уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Retro FM.
12: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная и полезная программа».
13: ЛК

Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя, Flat White, на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
3: Miegs – tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi – 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu – 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi – 75 grami – 55 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на вместе с акционерным обществом Латвия. ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
10: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
9: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
8: Вместе с акционерным обществом Латвия с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 € kilogramā. Tualetes papīrs Rimi 40 ruļļi 6,59 €. Armands Rimi karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami 3,29 €. Rimi.
2: Я пью до дна за тех, кто
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Reklama. Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido, наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни, приложение Lido, клуб A6. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lido за то, что настоящее.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на вместе с акционерным обществом Латвии Скрытия и полиции программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
6: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Райзекне и Краслове плюс 21-25.
5: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзии без программы. ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Латвия. Пусть ваш день будет удачным и пусть все идет по плану. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем продолжать наш эфир и далее прозвучат ваши заявки. Программа «Привет в обед» открыта и скоро зачитаю первое послание. Оставайтесь с нами.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. С прошедшим днем рождения просит передать поздравления, адресованные Елене Зубриной из Резекне. Елена вас поздравляет сестра с семьей. А также вам желают, чтобы ваша жизнь была яркой, насыщенной, счастливой и полной приятных сюрпризов и открытий. С днем рождения вас, Елена, и поздравления от сестры с семьей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены. Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравления для Антонины Геннадьевны Габран из Риги, которую с днем рождения поздравляет дочь Анастасия. Антонина, принимайте пожелания тепла, добра, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний. С днем рождения вас и сердечные поздравления от дочери Анастасии.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания на всю страну. Спасибо вам за активность, но сообщаю, что к этому моменту послания на сегодня уже озвучены. Буду ждать новые на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Прощаюсь до завтра. Отличного дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Школа зовет?
3: РД Электроникс отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār €49. LV svētkos par savējiem.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Школа зовет?
2: RD Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
0: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
3: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек L'Occitane, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов L'Occitane – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытнейшая и полезная программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточной части страны кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 2 до 14 метров в секунду. Вечером умеренный.
7: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 18-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25.
6: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 23.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытнейшая и полезная программа ЛКПП ЛВ.
8: Ну что, всем привет!
9: Да, здравствуйте!
8: До 19 будем вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 4 часа 11 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1 eiro 49 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
4: Леди и джентльмены, дамы и господа. Одну секундочку, это мы еще репетируем. Вот, сейчас мы будем говорить. Приготовились? 3, 4. Поехали!
5: Ах, не

0: И господа,
1: леди и джентльмены,
0: товарищи,
1: драуги,
0: унцитти,
1: Натукума района. В эфире программа «Стар Перцы» в исполнении Григория Берга.
0: Да, и Эдмунда Кашевского, ну и самого Дональда.
1: Ну, а как же без него? Фон-то какой.
0: И казалось, при чем здесь Дональд Трамп?
1: Действительно, при музыке. Ну что, друзья, что сегодня будем делать? Как обычно, будем по эфиру хулиганить, будем музыку хорошую слушать, будем факт какие-то вытаскивать.
0: Да, будем разыгрывать кое-что недешевое.
1: Это будет конкурс. Ну, конкурс у нас, я думаю, в следующем часу проведем, да?
0: Да.
1: Что сейчас все в одну кучу? Я предлагаю начать с чего-то такого более, ну, понятного, что ли, и, ну, но пойти по нарастающей.
0: Да, но не приземленного. Да.
1: Нет, сегодня, дамы и господа, сегодня оказывается Международный день акушерства и беременности. Уже 64 года как. Я вот, честно говоря, слабо себе представляю, как этот праздник можно отметить, но Григорий подкинул замечательную мысль. Я думаю, что мы с нею еще сегодня, как так говорится, поработаем.
0: С нею, с мыслью?
1: С мыслью, да. А с другой стороны, сегодня День Отца отмечается, Father's Day в Южном Судане. Я бы сюда добавил еще праздник День Деда, можно было бы в Латвии отметить как раз-таки 31 августа, потому что Григорий Петрович сегодня стал дедом.
0: Да, в очередной раз.
1: Очередной — это который?
0: Официально, значит, второй, а вообще-то в четвертый.
1: А вообще-то в четвертый.
0: Да, объясню как-нибудь, да?
1: Да, но я жду подтверждения из Череповца, да?
0: Да.
1: Ну что же, дело хорошее, а посему, я так понимаю, что у нас уже как минимум вот эти три пункта, они как-то сливаются в одну музыкальную композицию. Григорий, жму руку, поздравляю, это хороший показатель. Ну, а сын, да, я так понимаю, постарался?
0: Да.
1: Ну, а сыну передай, что не надо останавливаться на достигнутом. Вот она, любимая песня деда.

0: Но...
1: Мне очень понравилось, что мне вот это, Новая Зеландия отмечается день случайной доброты. Заметь, доброта всегда случайна, а злость, она всегда по делу.
0: А с другой стороны, ты помнишь, да, что доброта, как она выходит обычно?
1: Да.
0: Ну, приходит человек к врачу и говорит: доктор, у меня что-то вот бок болит. Попробуйте повернуться направо, ага, присядьте так. Болит, болит. Ну, что ж вы, мил человек, удивляетесь? Это доброта, она всегда боком выходит.
1: Да, но, как говорил мой дед, бойся добрых людей, от злых как-нибудь сами убережемся.
0: Сами, да. Но мы люди добрые, посему сегодня старперцы разыграют еще подарочную карту в Спортланд. Номинал этой карты сколько, Гриш, ты видишь тут?
1: Ох, ничего себе! Не, конечно, не жалко, да, что такая щедрость.
0: Да, ну, 25 евро на карте в Спортланд у кого-то будет. Но для этого придется пошевелить мозгами.
1: Да. Чем?
0: Мозгами.
1: Вообще, в Спортланде надо не мозгами шевелить, да, иными частями тела.
0: Для того, чтобы дойти до Спортланда, надо шевелить мозгами и ногами тоже потом. Кстати, вот Леонид Агутин как раз-таки благодаря ногам и вышел на большую сцену. Помнишь, да? Про босоногого мальчика.
1: У него не было что обуться.
0: Сандалий не было. Но зато потом белый кабриолет.

0: таборе взрослых мужчин.
1: Григорий и Эдмунд.
2: Да. И еще налей, пожалуйста, колы.
3: А, кстати, знаете, что

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Bez kartes nevarēs! Izvēlies tādu, kas dod bonusus! Piedāvājums bērniem un jauniešiem! Ienāc Citadele LV!
1: Патентованного лекарства, как Григорий уже вам заметил. И, между прочим, был изобретен этот препарат в 19 веке еще неким человеком по имени Джон Стит Пембертон.
2: Да, вообще-то удивительно. Я думаю, что вот когда была революция 17-го года, там тоже же люди баночку открывали, пили. Нет?
1: Нет.
2: Из 19 века.
1: А потом, знаешь, что произошло? Произошло самое неприятное, потому что вот иногда эти творческие люди и люди, скажем, мира науки, они же не от мира сего, они такие, летают там по открытиям и по разным другим измерениям и так далее. А вот был такой хитрый человек, я так понимаю, из наших, Эйза Грикс Кендлером. Эльза Грикс Кендлером, наш человек, да?
2: Тоже из Белоруссии, да?
1: Он выкупил у этого Пембертона, так сказать, права на Кока-Колу, и его маркетинговая тактика привела к тому, что Кока-Кола в данный момент доминирует абсолютно на мировом рынке безалкогольных напитков. Вот так вот.
2: А что, Пепси-Кола никак, что ли?
1: А это уже производная, потому что оказывается, что вот этих таких всяких разливальщиков, которые интерпретируют это дело, их тут пруд-пруди. Но, как утверждают компетентные товарищи, оказывается, рецепт находится под 7 замками, под 7 печатями и хранится в тайне. Все остальное – это просто домыслы.
2: Вообще-то говорят, что самое главное – это вот название, больше ничего. Вот. Да, зачем там секреты? Если написано «Кока-Кола», вот она.
1: Ну,
2: вот и все.
1: Учитывая, что «Кока-Кола», я еще раз говорю, как дофига, как собак нарезанных, там всякие «Кола» там с приставками.
2: «Зиро».
1: И «Зиро», и «Не Зиро», и всякие и «Лайт», и остальное, но… Но, оказывается, вот этот оригинальный рецепт, он как у Челентано в фильме, помнишь, секретная добавка. Тьфу! И все, вот это да. Но, с другой стороны, люди, у которых проблемы с сахаром, им не советуют пить даже Zero Coca-Cola, потому что там дофига сахара в каждой баночке. Есть свои проблемы, Григорий.
2: Вообще-то удивительно, что этот напиток, он не финский. Ведь его пьет, как говорится, Санта-Клаус, правильно?
1: Да, и Санта-Клаус его рекламирует. Григорий, за такие деньги, я думаю, ты бы тоже рекламировал этот напиток, нет?
2: Да.
1: Ну вот, а вот человек, который ни за что, он за настоящие напитки.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: дворе взрослых мужчин.
1: Григорий и Эдмунд.
2: Да уж, взросление бывает, что называется. Кстати, поздравляю тебя еще раз, Григорий. Это замечательно. Будет кого воспитывать.
3: Обычно воспитывает нас, да.
2: Да. Но что, я смотрю, что тема Кока-Колы все-таки не оставила безразличными нашу аудиторию.
3: Ну, еще бы. Ты знаешь, что-то разделилось. Янина сказала, да. Спасибо, что ты, Эдмунд, сказала, да. Или я сказала.
2: Ты сказала. Ты сказала.
3: Мы сказала, да, насчет сахара.
2: Да. А что? Это, ну, предостеречь ближнего, это наш святой долг.
3: Конечно, тем более сахар дорогой.
2: Ну да, сейчас же все варенье варят, там, конфитюр. Кстати, у меня, не знаю, только у меня или у всех, у кого там по одной-две яблони растет где-нибудь?
3: У соседа.
2: Ну, у соседа, да. Про соседа потом. Но у меня полно яблок, слушай, на этих двух, трех небольших яблоках.
3: Адрес в студию.
2: Не, да. Нифига, сам съем, сам скушаю, а?
3: Зим.
2: Зим, да. Что не зим, то надкушу.
3: Да, вот тут сахар и пригодится, будешь варить же варенье, правильно?
2: Да, а по поводу соседских яблок, это, я тебе скажу, небезопасно.
3: А кто у тебя сосед?
2: Не, у меня-то нет, но это... помнишь, как в том, ну, не знаю, анекдот или случай из жизни? Скажите, какая у вас была самая незабываемая фраза после секса? «Будешь знать, как яблоки воровать?»

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV!
1: Реклама.
2: Школа зовет?
3: РД Электроникс отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
4: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
4: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Вечер со звездой.
9: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палейдзейбс» программа «ЛКПП ЛБ».
8: Вечер со звездой.
10: Кабаре взрослых мужчин.
11: Григорий и Эдмунд.
12: Ну, давайте поговорим о музыке, Григорий.
13: Мана-мана, это что?
12: Это высокая музыка.
13: Да, счастье кому-то должно сейчас прийти и посетить АУ.
12: Ты, кстати, помнишь, когда в Юрмале, когда еще работали, то приходили люди и говорили, вот, а можно послушать вот это вот мана-мана, тюпс-тюпс-тюпс-тюпс. И стимулировали, так сказать, то, чтобы эта песня прозвучала по их просьбе.
13: Да, я слышал не мана-мана, а мани-мани.
12: Мани-мани, тюдюпс-тюдюпс, да. Но, в принципе, вы знаете, пожелания трудящихся – это святое. Благо, что вот времена поменялись. И
13: бара Юрмала уже нет.
12: Уже нет, да. И Кабурга нет. Да и Юра Сперла сгорела.
13: Да. Что осталось вообще?
12: Да, осталось Феличита.
13: Да.
14: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
12: Уважаемый сеньор Эдмондо, так начинается это послание. Прошу дать мне возможность вернуться в свое далекое детство. Sunny Afternoon by the Kinks. Ровно 60 лет прошло с тех пор, как я впервые услышал этот хит. Мне настолько тогда понравилась мелодия, что я даже без помощи учительницы по английскому перевел текст с английского. Был несколько разочарован, ибо ребенок все-таки попелось там совсем о том, что вообще никак не волновало советского человека в то время. И не присутствовал в нашей жизни. Прошло 60 лет, и все поменялось. Текст стал намного ближе к душе. Сам в 90-е чуть два раза не разорился. И самый главный вывод. Первое. Красиво жить не запретишь. Второе. Беря кредиты, будь ответственен. И в последний день саммертайма этого года, хотел бы Марко Марко услышать песню от группы Kings.
13: Кстати, я тогда услышал вот это «The Taxman». Я думал, что это о таксистах вообще-то песня.
12: А вот нифига, никакие здесь нету таксисты. Марко Марко, ловите! Как говорится, там, как там было, там шли годы, смеркалось.
13: Да, и привет от налоговой службы.
12: Да.

0: Высылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: И Григорий Берг. И сейчас кто-то из нас будет одевать фрак и бабочку. Ты или я? Ну, 3-4. Кинули на пальцах. Раз, два, три.
5: Я бабочку.
4: Ну, хорошо, тогда я. Да, и кто-то из нас будет сейчас изображать Павленко. Судя по всем внешним признакам, это буду я.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Кабаре взрослых мужчин.
4: Григорий и Эдмунд.
5: Да, и должен был быть еще Алексей.
6: Чего же Алексей-то женским голосом заговорил?
5: Да, ну можешь, Григорий, теперь снимать свой фрак. Да. Снимай манишку, бабочку снимай. Я подержу цилиндр. Это Гриша оделся, чтобы читать прогноз погоды.
6: Да, да. Где тот Алексей? Иных уж нет. Да, Алексей далече.
5: Алексей отправился в отпуск, поэтому мы его будем заменять в ближайшее обозримое будущее. Ну а что касательно погоды, в принципе, за такой прогноз погоды я обычно Алексея к кофейному аппарату не подпускаю.
6: А вот заметь, вот я вот хорошо помню, вот когда в первый класс, там второй, третий ходил, бежал в школу очень радостно, всегда солнце светило. Да. А вот когда стал постарше, почему-то всегда дождь был, вот не знаю почему.
5: Да. Природа грустила вместе с тобой.
6: Да-да, вот школу не очень хотелось. Да. Вот это вот. Завтра тоже ожидается дождь.
5: Ну, погоди.
6: Нет?
5: Все ты гонишь картину.
6: Как хорошо, отгоню тучи. Я тучи
5: отгоню руками.
6: Да. Разгоню руками.
5: Да. Давай порадуемся за человека, который отправился в отпуск. Отдохнет, наберется сил. Ну, чему еще обычно люди набираются в отпуске?
6: Да, кстати, Алексей будет тот самый редкий житель Латвии, который вернется на родину.
5: Да. Да, Григорий, любишь ты, конечно, сказануть.
6: Но.
5: Что касательно музыки, я думаю, Лёшке надо что-нибудь такое поставить. Ну, из того, что он любит.
6: А кого он любит?

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Nordkart. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
10: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop karti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Carlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
9: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
11: Top, top, top!
12: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25, 45, 6, 45, 6. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
13: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
14: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
15: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
16: Grigori i Edmunds. Programme Starry Perts.
17: Конкурс.
18: Да, обещанный конкурс, вот он. Но, правда, мнения у нас тут разделились за эфиром. Я хотел предложить на конкурс, например, вот как правильно отпраздновать или что надо делать в день акушерства и беременности. Вот в этот день, который отмечается уже 64 года в мире. Гриш сказал, что у него, конечно, есть мысли, как его можно отметить, но вряд ли это можно говорить в эфире. Далее я предложил, может быть, покреативить насчет того, как отметить день борьбы с провалами в памяти. И тут Гриша.
19: Эдмунд намекает на то, что я не знаю всех песен из альбома Kings. Не могу вспомнить, понимаешь, что да.
18: Провалы в памяти.
19: Ну, как будем, 66-й год, господи, Эдмунд. Но не помню уже, не помню.
18: Не помнишь, да?
19: 66-й не помню.
18: Гриша, творог надо кушать. Творог.
19: Да. А может и творог.
18: А может и творог. Скажите-ка творог. Ля-ля-ля-ля-ля. Но, с другой стороны, вы знаете, так нарисовалось в календаре, что сегодня день шепота травы. А учитывая то, что мы же будем разыгрывать подарочную карту в Спортланд, кстати, номинал 25 евро, это вам не хухры-мухры, Замечательно, можете там какие-нибудь тапочки приобрести себе для бассейна или еще чего-то, полотенце какое-нибудь, там еще чего-то. Достаточно большая сумма, Гриша.
19: Это все вместе за 25 евро?
18: Не все вместе, по позициям, да. Но, с другой стороны, ассортимент в Спортландии настолько широк, что я думаю, вы найдете, куда эту карту применить и что себе любимому купить. Все-таки как-то вот день шепота травы и спорт. Ну, естественно, спортом заниматься лучше на траве.
19: Да, как связать вот это вот? Да. Продолжить день, вот, да, шепот травы, и дальше продолжаете, да?
18: Ага.
19: Это. Вот это вот. Помните, травы, что там, не успели? Извиняйте. Хорошо. Да, как тогда было еще?
18: Значит, я предлагаю упростить. Трава или травы, дефис, и дальше вы заканчиваете предложение. Или шепот травы.

0: Григорий и Эдмунд. В программе «Старый перц».
1: Конкурс.
2: Да, конкурс. И 244-244-14. Телефон, что называется, раскален. И поступают ваши варианты. Ну, а у нас в руках вот карта, которая нам жжет руки. 25 евро номинал. Подарочной картой в Спортленд. Мамма мия.
3: Раскален, растаман. Да, кстати...
2: Что с вами, Грицко?
3: Да тут такое понаписали, тут смотри, думаю...
2: Ну, давай пройдемся почему-нибудь, что тут у нас интересного. Шепот травы, даже газон шепчет, что пора в Спортленд. Вот так считает Валерия. А с другой стороны, она же еще один вариант прислала. Шепот травы – это природа тихо просит собаку выбрать другое место.
3: Мне сразу Валерия понравилась.
2: Чувствуется, что есть Валерия, друг животных. Можно сказать, у него питомцы есть, да.
3: Нет, у него просто собаки весь газон обгадили.
2: Я поехал дальше. Что там еще у нас есть?
3: Знаешь, что такое? Вот, о, вот это хорошее. Трава шепнула нежно, будь осторожен, погоди, собачью кучку слева обойди. Да, я могу сказать, это манго.
2: А почему не справа? Ну ладно, допустим, так. Так.
3: Ой-ой-ой, время.
2: Шепот травы разбудил меня в ночи, решено, вместо травы посажу грибы. Алла, чувствуется...
3: Вы эту траву, наверное, курите все-таки.
2: Да, но с другой стороны, грибочки, да. Я люблю боровики лично, да. Ладно, поехали дальше.
3: А поганки, если сосушить, я скажу, и мелко так порубить,
2: идите
3: хорошо.
2: Идите в баню, я про то, что покушать.
3: Ризотто, извини, пожалуйста.
2: Ризотто, да, с боровиками, например. Шерше ла фан. Так, водила, зашептала вдруг трава, но при шепоте травы презервативы всем нужны. Людмила, к вам, да.
3: А вот тут продолжение темы. Шепот травы, как ропот любви. Я вас люблю, подарок хочу.
2: Шепот травы – это природный рэп, так считает Люби. Так, осень завтра, Спортленд шепчет, приходи, травка сама себя не вытопчет. Скрупулезно подмечено. Еще, да, шепот травы, шепот моря, а мысли про спорт. Ну ладно, давай еще одну песенку на это и рекламу оставим на творческий процесс наших радиослушателей. 244-244-14. Ну а потом будем уже подводить итоги. 25 евро, подарочная карта у нас в руках, а может прийти в ваш карман.
0: Программа «Старт».

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
10: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
11: Григорий и Эдмунд. В программе «Старый перц».
12: Конкурс.
13: Так, тут на конкурс сыпется и сыпется. Григорий предложил дело о подведении итогов продлить, скажем, сбор ваших вариантов и подведения, перенести на следующий час.
14: Сбор травы.
13: Сбор травы, да. Кстати, о сборе травы. Вот наш чайный травяной успокоительный сбор, когда шепот травы приятнее, чем крики начальника. Это вот Ром прислал, да, такой вариант. Да, ну что ж я могу сказать? Будет голосование 100 пунктов.
14: А ты знаешь, я могу сразу сказать, вот одним бы из победителей мог бы быть Леонид Агутин, мне понравился. Это что-то, это звук под крышей, это то, что никому не слышно. Это голос высокой травы.
13: Тра-ла-ла.
14: Это звук с той стороны.
13: Так что творите спокойно до конца часа, там разберемся. 244, 244, 14. Так, на всякий случай, вдруг забыли.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Школа зовет?
7: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
8: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
9: Невыключенный утюг?
8: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
10: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
11: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
13: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни, приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа ЛКПП ЛВ.
16: В ближайшую ночь будет преобладать переменная облачность, местами возможны туман, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Утром 1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, а в течение дня осадки ожидаются на большей части страны. Во многих регионах прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным дождем и порывистым ветром. Возможен также град. Температура составит от плюс 18 до плюс 22 градусов. Рига. Утром 1 сентября возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня сильные грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха в столице плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса днем.
15: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа ЛКПП ЛВ.
16: Привет, привет еще раз.
17: Да, удивил ты меня, Леша.
16: Это Григорий и Эдмунд до 19 вместе на радио Retro FM Latvia.

0: Вечерний променад, вечерний променад.
1: На Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Кабаре! Взрослых мужчин.
4: Григорий и Эдмунд.
5: А вот такие пироги, дамы и господа. Все, стоп-машинка, больше никто ничего не присылает. И слава богу. И, между прочим, с ног, с рук сбились как-то вот при подсчете всех этих вариантов.
6: Вот это три варианта выбрали, они остаются, а остальные просто слушают.
5: Да, вот после данного музыкального произведения мы эти три варианта и огласим.

0: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
1: Конкурс.
2: Как мне нравится, как она говорит «конкурс».
3: Да. Вкусно. Дамы и господа, всем огромное спасибо за ваш креатив, за ваше участие. Сейчас мы уже ничего больше повторять не будем. Мы выдадим в эфир только три варианта, которые участвуют в вашем процессе голосования.
4: То есть мы выдвигаем, а кто-то потом...
3: А кто-то потом голосует, да. И кто-то потом решает, Гриша, а не ты и не я.
4: И кто-то потом получает.
3: Вот эту самую заветную карту. 25 евро номинал. Sportland. Карта такая пластиковая, как кредитная, можно сказать. Красивая, потом в рамку можно поставить и дома на почетном месте.
4: Боюсь, отберут ее, когда придешь туда.
3: Не, ну можешь попросить, сказать, вы уберите вот это, денежки снимите, а карточку мне оставьте на память.
4: А можно не отовариться, а просто карточку поставить.
3: А можно, да, просто да. Действительно, а пойти в спорт надо самому заплатить просто, а карту в рамочку. В рамочку, да на стеночку.
4: Да, да.
3: Ладно, итак, вариант номер один, который уходит на голосование. Трава шепнула нежно. Будь осторожен, погоди. Собачью кучку слева обойди. Вариант номер два. Услышав шепот травы, знай, что с ней пора завязывать. И вариант номер три. Подошва такая мягкая, что вы не нарушите даже шепот травы. Кроссовки из Спортланд для идеального слияния с природой.
4: Да, хорошо сказано.
3: Да, глубоко. Итак, подошва мягкая от кроссовки от Спортланд, вариант номер три. Старовой надо завязывать, когда услышите ее шепот, вариант номер два. И вариант номер один, что кучку надо обойти слева. 244-244, голосуем, люди добрые, помогите разобраться, кому отдадим карту. Хотите, звоните в студию по тому же номеру, хотите, пишите. Главное, don't worry, be happy. Даже если не выиграете сегодня, Гриша завтра принесет еще одну карту, и завтра будет еще...
4: Да, счастье.
3: Счастье. 244-244-14.

0: I give you my phone number. When you worry, call me.
1: Кстати, пока вы don't worry и be happy, у нас с Гришей появилась гениальная мысль, проскочила. В твою голову или в мою она вошла, я лишь не помню. Но дело в том, что у нас еще и специальный приз от старперцев. Водила, водила, зашептала вдруг трава, но при шепоте травы презервативы всем нужны. Людмила, присылайте заявку на свое любимое музыкальное произведение. Гриша лично вам вручит его в эфире.
2: Честно говоря, думал, что это шнурки хочешь у меня отобрать из кроссовок.
1: Нет, ну у Людмилы спецприз — это музыкальное произведение. А вариант номер один, напоминаю, кучка слева. Вариант номер два — с травой надо завязывать. И вариант номер три — про подошву, которая даже шепот травы не испортит. 244-244-14. Ждем или звонок, или ваш голос по смс-у.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50%. Un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
2: Miegs. Tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior. Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
6: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
7: Конкурс.
8: Да, еще одна песня у нас уйдет на процесс голосования. Григорий в растерянности. Он имел фаворита в этом всем деле, а фаворит так это...
9: Это фаворитку
8: как
9: имел.
8: Как фанера, да, над Парижем, да. Кстати, вот Людмила прислала свою любимую песню как поощрительный вариант. О!
9: Не, любую.
8: Тихо. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло.
10: Алло. Проголосовать хочу.
8: Ну, голосуйте, раз хотите.
10: Там про кроссовки был вариант.
8: Про кроссовки был. Как зовут вас?
10: Сергей,
8: отлично. Принят голос за кроссовки. А вы за что голосуете? Здрасте. Или вы по другому поводу?
11: Второй номер.
8: Это что было там, Гриша? Это про траву было, да?
9: Даже не
8: что
9: знаю.
8: Надо завязывать, да?
11: Да.
8: Уже завязал, нет?
9: Завязывай.
8: Как ты думаешь?
9: Завязывай с этим.
8: Завязывай, да.
9: Мне очень вот понравилось. Вот он написал любую песню Албана Рамина Пауэр. Во-первых, не любую. У них только хорошие, да. А когда Мути Эдмунд расскажет, какая у них любовь, да, неземная случилась.
8: Как у него вкусно в ресторане дома у Альбана.
9: Нет, лучше про любовь и про то самое поле, где они вместе, да, в какой-то момент даже пройтись не хотели. Мне так больше понравилось.
8: Гришка.
9: И потом только пригласив на гастроли богатые, они опять полюбили друг друга.
8: Так. Любовь спасет мир у нас или что? Нет, у нас далее совсем другое.
9: Почему? Кучка слева, кучка справа, сам же так же мыслим.
8: Так, это за кучку пришло еще раз. Короче говоря, еще одна песня, и тогда мы будем ставить точку.
9: Кучкуйтесь, да.
8: Делайте кучки кучнее.

0: Алло. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день.
0: Добрый.
1: Третий вариант голосую.
0: Как зовут вас?
1: Алексей.
2: Алексей номер три, хорошо.
0: Алексей за третий номер. Угу. Это ваша любимая цифра, да? Алло, ку-ку. Алексей уже...
2: Откуковал.
0: Откуковал, да.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Ruski idut. Пора завязывать травой.
3: Шепот травы?
4: Да.
3: О, да. Все. На этом...
4: Прошептали, хватит, да, шептать.
3: На этом голосовательный процесс закончил. Закончен.
4: Голосовательный, да.
3: Голосовательный, да. Ну что, я вам скажу, радует, радует активность населения, радует его креатив. Не устаю повторять, что аудитория Retro FM Latvia – это лучшая аудитория в этой стране.
4: И по траве.
3: Не только, я вам скажу,
4: по Спортленду.
3: По кроссовкам тоже, да. И сейчас кого-то мы отправим в Спортленд.
4: Пошлем.
3: В хорошем смысле этого слова. Да. Вот. Извините, я
4: же подавился. Это от жадности, я тоже бы...
3: Ну, итак, бронза у нас у... Трава шепнула нежно, будь осторожен, погоди, собачью кучку слева обойди. Марко, Марко, у вас бронзовая медаль. И результат, ну, обычно у вас по голосованию как-то даже лучше получается. Ну, и тут или серебро, или золото разделили. Сейчас, пока мы тянем интригу, разделил, услышав шепот травы, знаешь, что с ней пора завязывать. Вариант номер два и вариант номер три. Подошва такая мягкая, что вы не нарушите даже шепот травы. Кроссовки Спортленд для идеального слияния с природой.
4: Поэтично.
3: Поэтично, конечно. Но я хочу сразу сказать, что по предложению Григория, обладатель почетного второго места или серебряной медали получит возможность...
4: Серебряных кроссовок.
3: Да.
4: Получит возможность без очереди заходить в магазин Спортленд.
3: Это во-первых.
4: Да. Выбирать кроссовки.
3: Это во-вторых.
4: Да.
3: А в-третьих, просто ознакомиться с новой коллекцией.
4: О.
3: Абсолютно без очереди и бесплатно.
4: Да, только надо сказать, что вы выиграли приз на Retro-FM.
3: Да, что это серебряная медаль, это второе место. Ну, а первое место, вы знаете, ну, тут буквально на последней секунде это все решилось, потому что было и тут 21 голос с одной стороны и 21 голос с другой стороны. Но вот этот телефонный звонок, который сейчас товарищ прошептал, он решил все. Услышав шепот травы, знай, что с ней пора завязывать. Валерий, вы становитесь счастливым обладателем карты в Спортленд номиналом в 25 евро.
4: Не надеюсь, вы завязываете с травой.
3: Ну, пора уже спортом заняться, уважаемый Валерий. Пора.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Фили Чита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
2: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
6: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
7: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Кабаре! Взрослых мужчин.
2: Григорий и Эдмунд.
3: Да, взрослый мужчина.
4: Что, взрослый мужчина?
3: Вечный мальчик.
4: Ну что, мальчик, будем выходить потихоньку на финишную прямую?
3: Да, прощаваться будем.

0: Но, Гриш, не плачь, не плачь, не плачь. Не размазывай слезы по щекам.
1: Я завтра продолжим.
0: Да.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
0: И Григорий Берг, который размазал слезы по щекам. Ну что, дорогие, помните, что если вам сказали, что ваш поезд ушел, хочу вам напомнить, что есть еще как минимум самолеты и яхты, а у Гриши еще есть личный электропоезд. Ну, до завтра. Это был Григорий
1: и Эдмунд.
0: Бай-бай.
3: Давно.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklāma. Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Школа зовет?
4: РД Электроникс отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
0: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: В ближайшую ночь будет преобладать переменная облачность, местами возможны туман, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Утром 1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, а в течение дня осадки ожидаются на большей части страны. Во многих регионах прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным дождем и порывистым ветром. Возможен также град. Температура составит от плюс 18 до плюс 22 градусов. Рига. Утром 1 сентября возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня сильные грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха в столице плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса днем.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7:20.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Kade besis 17 gadus skatus un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
10: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
11: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
12: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.

0: 7:59.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: 3 сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый 4-й сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры 4-го сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программ».
3: ЛКПП ЛБ.
2: Вечер со звездой.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
6: В ближайшую ночь будет преобладать переменная облачность, местами возможны туман, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Утром 1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, а в течение дня осадки ожидаются на большей части страны. Во многих регионах прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным дождем и порывистым ветром. Возможен также град. Температура составит от плюс 18 до плюс 22 градусов. Рига. Утром 1 сентября возможен кратковременный дождь, во второй половине дня сильные грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха в столице плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса днем.
5: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: В ближайшую ночь будет преобладать переменная облачность, местами возможны туман, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Утром 1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, а в течение дня осадки ожидаются на большей части страны. Во многих регионах прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным дождем и порывистым ветром. Возможен также град. Температура составит от плюс 18 до плюс 22 градусов. Рига. Утром 1 сентября возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня сильные грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха в столице плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса днем.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: В ближайшую ночь будет преобладать переменная облачность, местами возможны туман, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Утром 1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, а в течение дня осадки ожидаются на большей части страны. Во многих регионах прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным дождем и порывистым ветром. Возможен также град. Температура составит от плюс 18 до плюс 22 градусов. Рига. Утром 1 сентября возможен кратковременный дождь, во второй половине дня сильные грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха в столице плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса днем.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: В ближайшую ночь будет преобладать переменная облачность, местами возможны туман, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Утром 1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, а в течение дня осадки ожидаются на большей части страны. Во многих регионах прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным дождем и порывистым ветром. Возможен также град. Температура составит от плюс 18 до плюс 22 градусов. Рига. Утром 1 сентября возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня сильные грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха в столице плюс 15 градусов ночью до плюс 21 градуса днем.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 12:18.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.

0: 12:42.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bars.

0: Осторожно, горит!
1: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 1:18.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bārs.

0: 1:43.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bārs.

0: Осторожно, горит!
1: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 2:42.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.

0: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х.